Пущенный звук, я бумажный самолет, подъедено солнце, ползет человек из крыл. Я тебя под этим небом, крыльца небоскреба, кроме детей. Рыбные палочки в перемешку с овощами, женская госбушня, шерсть пачка классная, так страшно, я падаю висеть, зацепленные пальцами, воюю с волоском. Холдер рвется к водке. Я покачиваюсь, передвигаюсь на полку, прикреплю на полигон. Детей сладкие вены текут по рекам, странные стены, склад. Уже прячет город, и узника берет скоро, наша вот здесь сегодня на каждом.

0: разлагаться на части. Я возвращаюсь по каплям обратно на землю. Воплем, зубная паста на ваши губы и глаза, впитывая как нерожденных младенцев. Облако рвется на части. Я тряпка на вашем обеденном столу. Сегодня праздник, дамы и господа. Сегодня я в очередной раз прирежусь на своем белом флаге. Взглядывая взглядов, дергаясь от порыва собственного дыхания. Дети лежат, я умываю своими внутренностями.
1: Рыбные палочки, перемешку с овощей.
0: Шанскрабу, разлагался, я
1: прерву. Томный пальц.

Я бумажному другу солнце ползу человек раскрываю пять не корга Рыбочки в перемешку с овощами Женская грудь разбучка Блаза, лёд, экспат Голосом от холода рвётся глотка Я предварительно добрый дикой Гуд по рекам странные стены в складках кожи Промышаю камеру, рабсиненно, текст

0: I don't think that horror films or horror comics contribute to juvenile delinquency. I think that they may encourage psychotics and homicidal and other dangerous types.
1: Ne vous retournez pas.
0: But juvenile delinquency is, a symptom of the illness of our age.
2: Что-нибудь случилось?
3: Ничего. Все в порядке.
4: Tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire.
5: What is it to be alive?
4: Où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard.
5: What is it to be human?
4: Ça me rappelle quelque chose.
5: What are ideas?
4: Mais je ne vois pas quoi.
5: What does the soul desire? How do we love? How does the past shape the present?
6: Mettez-vous là. Et répondez quand on vous parlera.
5: In other words, try not to think about it at all.
7: Quel est le privilège des morts?
1: Plus mourir.
5: We find that life is and always will be a total anomaly.
8: Дорогая моя, мир непроходимо скучен. И поэтому ни телепатии, ни привидений, ни летающих тарелок. Ничего этого быть не может.
2: Ma chère, notre monde est désespérant d'ennui. C'est pourquoi il ne peut y avoir ni télépathie, ni apparition, ni ovni.
8: Мир управляется чугунными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушаются. Они не умеют нарушаться.
2: Le monde est régi par des lois dures comme le fer à mourir d'ennui, qui ne sont hélas jamais violées.
8: Не надейтесь на летающие тарелки. Это было бы слишком интересно.
2: Ne vous imaginez donc pas avoir un jour des soucoupes volantes. Ce serait beaucoup trop intéressant.
9: А как же Бермудский треугольник? Вы же не станете спорить, что...
8: Да, ну, спорить.
2: И que dites-vous du triangle des Bermudes, alors?
8: Нет никакого бермудского треугольника.
2: Il n'y a pas de triangle des Bermudes.
8: Есть треугольник ABC, который равен треугольнику A', B', C.
2: Il y a seulement le triangle ABC, qui est égal au côté A', B', C'.
8: Вы чувствуете, какая унылая скука заключена в этом
2: утверждении? Sentez-vous l'ennui contenu dans cette assertion?
7: Savez-vous ce qui transforme la nuit en lumière?
1: La poésie.
4: Люблю глаза твои, мой друг.
2: I love your eyes, my dear. They're sparkling dancing fire, as they suddenly rise to embrace everywhere.
4: С игрой их пламенно чудесной, когда их приподнимешь вдруг. И словно молнии небесной окинешь бегло целый круг.
2: Like lightning in the wilderness.
4: Но есть сильней очарование. Глаза потупленные ниц.
2: When your eyes are lowered,
4: в минуты страстного лобзания.
2: During passionate kisses,
4: и сквозь опущенных ресниц.
2: And in the downcast lashes,
4: угрюмый,
2: glows,
4: тусклый,
2: the dull flame of desire.
4: Огонь желания.
1: Ne vous retournez pas.
4: Vous croyez qu'ils sont tous morts?
1: Non, pas encore.

0: 死に。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставая.
3: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр? Какие актеры? А? Какие костюмы?
4: Так.
2: От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельеф, это они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Угу. Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
4: Отцы, орнамент носит.
2: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: собственные. Открывай рамы, рамен я на!
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин и

0: I kind of appreciate that. Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры Воронихина. Ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да.
2: May I ask you a personal question?
0: Что это за запах?
3: Скажите, интересно, а вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что, вы что за дам ремезаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Здесь, честно говоря, просто отдыхаюсь.
0: Олег Константинович, пришли сюда. Замечательная картина. Это наши друзья замок. Маркиз.
3: Вот рождение Иоанна.

0: Ух ты, милая моя, я Настась провожал, только раз поцеловал, но пришлось помаяться, краска не стирается.
1: Ты чего?
0: Ничего.
1: Это как?
0: Просто.
1: Ух ты!
0: Ух я, ух ты, милая моя.
1: Балалайка заиграла, твой миллион их говорят. Мне в подружке я сказала, он все струны бьет подряд.
0: Ты че?
1: Ничего.
0: Это?
1: Просто так.
0: Ух ты.
1: Ух я.
0: Ух ты, милая моя. Моя милая плачиха, повариха и ткачиха. И по всей комплекции, может быть, дирекции.
1: Ты чего?
0: Ничего.
1: Это как?
0: Просто.
1: Ух ты.
0: Ух я, ух ты, милая моя.
1: Побежал мой голубь сизый на работу говорит. Посмотрела в телевизор, на футболе он сидит.
0: Ты че?
1: Ничего.
0: Это как?
1: Просто так.
0: Ух ты.
1: Ух я.
0: Ух ты, милая моя. Моя милая красотка, только вот один вопрос. Ни брюнетка, ни блондинка, 36 лет волос.
1: Ты чего?
0: Ничего.
1: Это как?
0: Просто.
1: Ух ты.
0: Ух я, ух ты, милая моя.
1: Мы вдвоем роман читали, и он сказал мне шепотом.
0: Про любовь не написали.
1: Ты чего?
0: Ничего.
1: Это как?
0: Просто.
1: Ух ты.
0: Ух я, ух ты, милая моя.

Ветра осенние подметали плаху. Солнце шло сторонкою, да время стороной. И хотел я жить и умирал, да сослепу со страху.

как ветра осенние, заметали небо, плакали, тревожили облака. Я не знал, как жить, ведь я еще не выпек хлеба, а на губах не сохла капля молока. Как ветра осенние, да подули ближе, закружили голову, и ну давай кружить. Ой-ой-ой, да я сумел бы выжить, если б не было такой простой работы жить. Как ветра осенние, жаль, не жалели рож, ведь тебя посеяли, чтоб ты пригодился. Ведь совсем не важно, от чего помрешь, ведь куда важнее, для чего родился. Как ветра осенние черной птицей голосили, а ты откуда взялся, богатырь, снегирь? Я хотел бы жить, жить и умереть в России, если бы не было такой земли, Сибирь. Как ветра осенние уносят мое семя, листья воскресенья, да свисточки весны. Я хочу дожить, хочу.